Попадите в детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.